0: перед сварцом. А я
1: чую,
0: кружу на округу. Я стелек ворог сварцом. Они чують самотність.